не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем землю. Горит и кружится планета над нашей родиною дым. А значит, нам нужна одна победа, одна над всем.

Наш ждет огонь смертельный, и все бессильно, сомнение прочь уходит ночь отдельный. Десятый десантный батальон, десятый наш десантный батальон.